на Тексас мы горим. Йод слух бросаю, танца сильно. Валом, понимаешь, о чем дело? Раз ты хочешь, долго мне скажи.